Ау, табуқзараны көкбірап көктома бұпағырыңқа, Раштро бұқырық дұрпуді мұрмо хаға тұрғынағы адибаши ходаны бебак бұққақты. Хамқырайды хүкумуны ғырақ қылайныны шақа фан боқшынға. Кендріні Сораштро мұндрі омитшадыны шалайны хаштыуы бәреймау файаны. Бұтыны шанжауы ғуатыны сімі біркүңбай ағырдолауы файаны. Кендрони Сораштро мондри Омит Шахони Ачук Фангбай дини Шилон Уттор Шалка Поришотни Эба NEC ни Филсини Зитан Коклам Панда Шонгса Джагана Монтри Окра Доктор Монтри Окра Профессор Доктор Маник Шаха Хастини Байтан Мучунгай Тойрымао Джуда Джуда Клав Дэй Ходани Шамунгно Болайкя Хукбар Монтри Ротан Лал Надшака Унукути Ханкоро Банияте кытый ангур хукбар кланяни шэнгдака обохастэни лайбумао пуйля. Рангмунтри Пронаджит Сингхо Раймия Камалгат Икфай Юниверситини пандао кашао шака хастэво танай рангбишио GSTни тумани мари банха. Хастэни брирокно шакбайтан чукчак клай нао грамин дзивика мишон тангбатан сасамани логи Кайша Курса Загнай Шамун Клай Тонго. Баротни Нобар Тивар Бедек Шака Бискан Дамчини Чибрейниш Биси Бисин Салгра Шалтанни Нобар Керолом Хапаяна Ян Бискан Шалдок Тей Шалчини Шалсини, Джун Шалмарио, Тирпура, Монипур, Мизурам Де Нагален, Кабанхе, Уатай, Уауи, Мано. Бискан Дамни Чибри, Шалтан Долай Куай, Де Сипахи Джола Ханкор, Кутун, Новар Шибани, Шибино, Тонгану, Тини Шални Шагани Тунмари, Тамси Дог Дигри Сельсиасни, Сельсиас Де Камо, Нуичисни Дигри Сельсиасни, Гана Гинио, Тонгану. Асук зарати кенала кя кокброк, кокто мабу багрок.